0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

through this, what comes next will be marvelous.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Лето!

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Record. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

Белгия, радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Дэнс лето
4: на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекорд.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913023. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: Погода.
1: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет пасмурно и до плюс 19 градусов. И напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши – все это для тебя. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Погода.
2: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет пасмурно и до плюс 19 градусов. И напомню тебе, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе или за городом. И если ты находишься в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение Radio Player, но не забудь в разделе «Регионы» выбрать Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
3: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион – Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-7295. Город Москва. 0+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.

0: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет пасмурно и до плюс 19 градусов. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителей, будет еще много всего. Огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группа. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
2: Обычный день, если ты не в «Супре».
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. «Супра» – не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня. Попробуй «Супру» на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр «Монте-Роза». Телефон +7 846 255 08 30.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Рекорд.
1: Рекорд. Дэнс лет.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в Азавто при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации актив с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
6: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: День рождения в Студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance Lето.
1: На рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите.
1: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Рекорд.

0: года.
1: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет пасмурно и до плюс 19 градусов. И напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара», неважно, куда ты написал и когда, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
2: olvi-azs.ru.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0 плюс.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
5: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
7: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
4: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток «Сухой молочный» на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: лета
1: на рекорде. Почему в конце денег остается еще так много месяцев?

0: Погода.
1: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет пасмурно и до плюс 19 градусов. И напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши – все это для тебя. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
13: УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
14: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Рекорд. Дэнс лето. Дэнс лето.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Record Superchart. В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт. 4 звезды. Бассейн без хлора. И летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег – доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое. Вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламных служб.

0: дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Ватур Моторус».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Дэнс лето.
6: На рекорде. Yeah!

0: Погода.
1: Всем привет, это главная танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем будет пасмурно и до плюс 19 градусов. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителей, будет еще много всего, огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группа. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
3: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
2: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Дэнс лето
6: на рекорде.

90% мужей симулируют удовольствие,

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: День рождения в Студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
10: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте УЗИ.самара.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
12: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
14: Телефон рекламы.

0: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года. Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+. Рекорд.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал и когда, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Едем на работу, едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, рука, едем на работу. Спешим.
2: Это

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: Олви-АЗС.ру.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей.
6: УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламный.

Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: уберу.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
6: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазер-так, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 137-79-87-72-95, город Москва, 0+.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе Целковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
8: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
9: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.

0: Record. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе столько третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши – все это для тебя. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой, цена компактная. Сегодня и завтра в АСАВТО при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10. Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Амода и Джейку. Выбирай «АСАВТО Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «АСАВТО. Алматинская, 87».
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
12: Дэнс-лето.

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Всем большой привет, с вами Алена. Через полчаса слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на Вегафест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джей Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Дэнс лето. На Рекорде.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Коллеги, друзья! Самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В Ленте.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
13: Оформите премиальную карту Мир Supreme в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Supreme от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Supreme – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Дэнс лето!
16: На рекорде. Yeah!

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Погода.
2: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителей, будет еще много всего, огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группа. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара-Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара-Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара-Авто», Южное шоссе, 14.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Я

0: беру.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Мам, а мам? Мам.
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
6: при участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
9: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности

0: radiorecord.ru 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос». We'll be right back.

0: диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Йоу, всем привет, с вами Никит Бурягин, и диджей Фил у нас отбыл в отпуск плавать с китами и попросил меня по-дружески провести суперчат за него. Поэтому этот 946-й выпуск я, друзья, буду с вами. Ну, кто знает, может быть, вот он отправился действительно плавать с китами, а может быть, какой-то очередной раз богатый дядя заказал Фила на свой корпоратив. Итак, это 946-й выпуск суперчата от первой танцевальной станции страны «Радио Рекорд». Кстати, сегодня в Москве на ВДНХ стартовал первый день фестиваля ВК-фест, самого масштабного, яркого и технологичного события лета. Атмосфера кипит, музыка, интерактивы, блогеры, арт-зона, тысячи гостей и бесконечный драйв большого фестиваля. И если вы уже направляетесь на ВК-фест, обязательно загляните на самую прогрессивную точку притяжения — сцену «Радио Рекорд». А если вы еще думаете, то прямо сейчас берите билетики и отправляйтесь на ВК-фест. Там сегодня и завтра мощные сеты, свежие треки и тот самый фирменный рекордовский вайб. Заряжайтесь настроением, танцуйте, знакомьтесь, ловите эмоции и становитесь частью большого танцевального движения. Вернемся к рейтингу самых популярных танцевальных треков недели, и открывает чарт. На 33-м месте композиция «In Your Eyes» от Alessa и OneRepublic, которая на этой неделе опустилась на 7 позиций.

танцевальных чатов со своим новым высокооктановым треком «What a Life», записанный при участии харизматичной вокалистки и автора песен Флоренс Арман. Следом на 31-й строчке расположились Биби Рекса и Дэвид Гетта с треком «Sad Girls». На этой неделе ребята потеряли 6 позиций.

0: 29 место и вторая новинка этой недели – суперпродюсер и обладатель премии Грэмми Дипло, он же Томас Уэсли Пэтс, официально возвращается к своему альтер-эго. Томас Уэсли с новым зажигательным синглом «To Steppin», записанным совместно с бывшим игроком в баскетбол, а ныне кантри-певцом Эдрианом Нуньезом. На 28 месте немецкий продюсер Пульс Драйвер и проект «Sal de Sol» с ремейком культового рейв-гимна 90-х «It's a Fine Day».
1: Рекорд Суперчарт. 28 место.

Эйдена Мартина. Мировая премьера сингла состоялась на стадионе Stade de France в Париже, где Дэвид Гетта презентовал трек в рамках трех своих грандиозных аншлаговых шоу, собравших более 80 тысяч зрителей за каждый вечер. Впереди немного полезной информации и сразу продолжим.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Кроссовер Tenet T4L. Размер большой. Цена компактная. Сегодня и завтра в «Азавто» при покупке авто гарантированный подарок на сумму 50 тысяч рублей. Оформление всего за 2 часа. Бронируйте свой автомобиль от 1 899 тысяч рублей прямо сейчас на Южном шоссе 10.
6: Цена действительно на автомобиль Tenet T4L в комплектации «Актив» с применением всех выгод. Гарантированный подарок при покупке любого автомобиля Tenet до 31 июля 2026 года. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
7: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Суперчарт-флэшбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Йоу, Никит Бурягин на связи, вы слушаете 946-й выпуск главного танцевального суперчата страны от Радио Рекорд. На 25-й строчке французский дуэт Offenbach с треком Miles Away. Композиция опустилась на одну позицию.
0: Рекорд Суперчарт, 25-е место.

0: открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Алесса и One Republic. На 32 позиции Фишер. Тридцать первое место. Биби Рекса.

26 место Хьюгель. 25 позиция Оффенбах. 24 место Леони Калум.

Друзья, у меня новости для всех любителей транс-музыки. Этой осенью трансмиссия возвращается в столицу с фантастической постановкой «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, зарубежные гости, настоящие звезды Алан Вотс и Ронски Спид. Фестиваль «Трансмиссия Портал» 16 октября, Москва, VK Stadium. 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Успейте приобрести билеты по самой выгодной цене по акции «Ранние пташки». Просто заходите на transmissionfest.ru по возрасту 18+. Возвращаемся к суперчату. Мы подошли к 20-й строчке, а на ней австралийцы Fisher и Tones and I с треком «Favor», поднявшийся на две позиции. Сингл возглавил американский чат Billboard US Dance и вошел в тройку лучших синглов Billboard Global Dance Radio. Менее чем за 3 месяца после релиза «Favor» преодолел отметку в 10 миллионов стримов по всему миру.

0: Рекорд реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
12: Рекорд Суперчарт.

0: Суперчат в эфире Радио Рекорд продолжается. Только что прозвучал трек с 14 места от итальянского продюсера Матео Миллери, более известного как Анима, совместная работа с артистом Джоджи, мелодичный трек под названием Beautiful. На 13-й строчке расположился Робин Шульц с треком Эмберс, поднявшийся на две позиции.
1: Рекорд Суперчат.

0: Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Рекорд. Погода.
2: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню тебе, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе или за городом. И если ты находишься в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение «Радиоплеер», но не забудь в разделе «Регионы» выбрать Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Это трэш факти на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Реки можешь найти по хэштегу трэш факти в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
2: Олви.азс.ру.
3: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
1: Рекорд Суперчарт.
9: 12

0: Рекорд. На 11 месте финский продюсер Эвин с треком «Hello». Мы вплотную подошли к самой вершине нашего чата. Но перед этим давайте вспомним всех участников, которые закрепились во второй десятке. Итак, места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: 20 место «Фишер». На 19 позиции «Сони Фодера». Восемнадцатая позиция за Доном Диабло. Семнадцатое место

15-я строчка за Милки. Четырнадцатое место. Анима. Тринадцатое удерживает Робин Шульц. Двенадцатая позиция. Алов. Одиннадцатая. Эбин. Рекорд Суперчарт в эфире. Это были треки из второй десятки. И мы переходим к лидерам, возглавляющим наш рейтинг. Десятку сильнейших недели открывает проект Airbooks Graceland, который поднялся на одну строчку вверх.

0: Супер Чат на рекорде. Серебряные медали у российского хита «Малерка» от Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джим Бискита, поднявшегося сразу на две позиции за неделю. Кстати, ребята выступят сегодня вживую на электронной сцене «Радио Рекорд» на ВК-фесте. Не пропустите. Ну и вспомним места с 10 по 2.
1: Рекорд Супер Чат. Первая десятка.
0: 10 место. Airbooks. 9 место за Тиесто. 8 место Unalter. Седьмая позиция Kungs. Шестая строчка за Медузы.

четвертое место Биби Рекса. Третье место Авалон Рокстон. Вторая позиция Глеб Филипченков и компания. Это были места с 10 по 2 в рекорд суперчате. И настал момент назвать победителя этой недели. Новый лидер 946-го суперчата. Фантастический летний хит. Называется он «Moving to the Sun» от Хьюгеля. «Email Angel» «Ultra Night». Друзья, да, уже вторая неделя на вершине заслуженное золото. Напомню, что суперчат создается на основе ваших лайков и добавлений треков в избранное на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Запись этого и предыдущих выпусков суперчата, а также плейлисты ищите в наших Телеграм и Макс-каналах плейлисты «Радио Рекорд». Так и называются. Ищите по хэштегу «Суперчат». И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставайтесь на волне «Радио Рекорда», а для тех, кто не попал на ВК-фест, мы ведем прямую видеотрансляцию работы электронной сцены «Радио Рекорд» в нашем сообществе ВКонтакте. Это был 946-й Суперчат. С вами сегодня был Никит Бурягин. Слушайте «Рекорд Суперчат».

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
11: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена». Против футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
12: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто». Алматинская, 87.
13: Обычный день. Если ты не супри.
14: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Дэнс лето
18: на рекорде.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Рекорд.

0: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал и когда, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Коллеги, друзья! Самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы.

0: Надежда реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Погода.
1: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителей, будет еще много всего, огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группа. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До.
4: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
8: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей – игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей – квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 103-77-59-87-72-95, город Москва, 0+.
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
10: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Dance Letter.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. МИР. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде. Yeah!

0: Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены рекорда на канале «Фестивалс» на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Погода.
2: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши – все это для тебя. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
3: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
5: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный.

0: кадровый запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Рекорд.

0: Погода.
1: Всем привет, это первая танцевальная. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. На завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителей, будет еще много всего, огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группа. Все это для детей старше 12 лет.

0: Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
1: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
2: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
3: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей-демиксер Дмитрий Гуменный. И прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые 30 клубных композиций, которые вы услышите в течение этого замечательного часа. Начинаем. 30 место. Новинка. Винтейдж Кауч.

0: Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Обычный день, если ты не супри.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Марка V, Red Blue Purple.
1: Рекорд Клаб Чарт.

0: выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Господа, мы добрались до тройки лидеров этой недели, поэтому нужно ваши приемники сделать еще громче. Начинаем. Третья строчка – Camel Fat – So Good. Далее на втором месте – Крайде. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первом победном месте, прибавив несколько позиций – Disco Lines – Push It. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами мы увидимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. С вами был DJ D-Mixer.

всю ночь. В ближайшие 4 часа будем с вами много общаться, знакомиться и классно проводить время с эфиром Рекорда. Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню наши контакты. Это канал в Телеграм «Радио Рекорд». Там уже создан специальный чат, в котором можно общаться, передавать свои приветы и поздравления. А также для вас работает наш рекордный мессенджер в мобильном приложении «Рекорд». Ребят, делитесь, как проводите время, чем занимаетесь этим субботним вечером, рассказывайте в наших чатах. Это все «Рекорд Пати».

Ты здесь и прямо сейчас в эфире рекорда. И вот какие приветы успели оставить вы. Виолетта, привет из Перми. Хочу всем слушателям рекорда, друзьям и родственникам передать привет. Хочу также огромный пламенный привет передать Диме из Ухты, чтобы у него и нас у всех настало лето. Также всех хочу поздравить с прошедшими праздниками и хороших выходных. А также прекрасной следующей рабочей недели. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. И это Марат. Спасибо, Марат. Погнали, ребят, даешь музыкальный драйв. Всем здравствуйте, пишет Артем. Виолетта, добрый вечер из Костромы. Хочу всем слушателям пожелать хорошо провести время и отжечь выходные. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Зажигаем! И еще есть такой привет. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет двум замечательным мужчинам, Александрам из Подольска, которые сейчас заклеивают машину. И такой приветик есть. Успевайте, друзья, и вы оставить свой привет или рассказать, как проходит ваш вечер субботы в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5. Без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек» по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
9: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

Рекорд Пати. Огромный привет, друзья, меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале Радио Рекорд и в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Пишет Валерий: привет, Рекорд и Виолетта, передаю привет семье и друзьям, поздравляю Лилю с прошедшим днем рождения, желаю ей и ее семье отличного настроения и самого крепкого здоровья, желаю Рекорду сам отличных выходных. Спасибо, Виолетта, за офигенное пати. Спасибо большое за ваши комментарии. Очень приятно. Добрый вечер, Радио Рекорд. На связи Владимир, Нижний Новгород. Давненько меня не было. Работал все это время и в субботу тоже работал. Много денег получал. Сдал 4 июля экзамен в институте. Теперь меня перевели на 4-й курс. Планирую записаться в автошколу. В общем, много дел у Владимира. Красавчик, так держать. Всем-всем-всем привет, мальчишки и девчонки. Я вас обожаю. Спасибо за настроение и вдохновение. Пишет Чесночный Баунти. И еще вот пишет Сильвер: Виолетта, хорошего эфира. Привет Виктору, Марату и Женьку. Всем хороших выходных. Друзья, оставляйте и вы ваши приветы и послания при помощи наших мессенджеров. Все самое.

0: новый запас брендированной минералки. Стань H2O-шником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

из самых масштабных музыкальных фестивалей страны. И уже сегодня тысячи людей танцуют под любимых артистов. Ну а завтра фестиваль продолжится. Ребят, может быть, кто-то прямо вот сейчас на ВК-фесте слушает нас оттуда или только собираетесь завтра. Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Радио Рекорд. А также передавайте ваши приветы. Зачитаю их уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Рекорд.

давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Марат, Виолетта, привет. Как всегда, хочу передать привет Сильверу, Виктору Комлеву, Евгению Юрьевичу и коллегам из магазина наградной продукции «Призер». Хочу всем пожелать хорошо провести выходные. Как я закрыл гештальт, съездил за грибами с веселым путешествием. Заблудились на машине чуть ли не 3 раза. Застряли, проезжал между деревьями. Одно немного задел, от папы получил. Но он понял и принял и простил. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Спасибо, Марат. Вот это действительно приключение. Пишет Юрий, спать надо. Вы тут что-то только стартуете, Юр. Ну, вообще-то мы стартуем еженедельно по субботам с 22 часов, поэтому присоединяйтесь. Пацаны из Подольска, которые обклеивают тачку. Саня Лифер, если это ты, тебе привет от Норильского. Вот так вот. Привет, Рекорд. Передаю привет моим родным и близким. Мы, наконец-то, выбрались на природу с ночевкой. Акуловка, всем привет. Это Надюшка Чиндина. И еще, hey people, где все? Возвращайтесь в чат, передавайте привет. Я передаю вот вам, пишет Чесночный Баунти. Последуем данному совету. Это очень хороший совет. Друзья, давайте активнее прямо сейчас. Оставляйте еще больше ваших приветов и посланий при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем. Рекорд Пати.

всем тем, кто вместе с нами. Меня зовут Виолетта, и давайте переходить к вашим приветикам и посланиям. Надя из ЕКБ, радость моя. Ты вообще меня слышишь? Ответь, я скучаю. Привет тебе, пламенный, это чесночный баунти. Надюш, ну объявись ты уже, ну что, ну не сложно же, да? Ну так, по-женски. Кирилл пишет, привет, передайте, пожалуйста, привет Ане Александровне. У нее очень динамичная, интересная жизнь. Анна Александровна, мы за вас рады, кстати. Рекорд вы лучший, пишет Александр. Спасибо за позитив, привет из Ялты. Мы тут не унываем, а вы молодцы. Погода прекрасная, водичка теплая, добавляет Александр. Приятного вам купания. Хочу передать привет любимому мужу Данилу из Перми, который едет под дождем, пишет Екатерина Викторовна. Еще есть именной привет от Давида для именной Екатерины. Сегодня прекрасно покосили на даче и замечательно проверим время с шашлычком. Вот такие замечательные приветы есть к этой минуте, друзья. Ну а мы двигаемся дальше. Напомню, вы также можете оставлять свои послания при помощи нашей мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Вернусь скоро, зачитаю все самое классное. Мы двигаемся дальше.

подкаст, рубрика «Знакомство», где мы соединяем ваши сердца. Переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте под последним постом о себе, прикрепляйте вашу фотографию, как вас зовут, сколько вам лет, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Все ваши анкеты буду зачитывать уже через несколько минут. А еще позвоню двум участникам, которые готовы выиграть наш фирменный мерч и познакомиться, найти свою вторую половинку. Если это вы, пишите ваш мобильный телефон, сколько вам лет и из какого вы города, в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Иду набирать смельчакам и разыгрывать наш фирменный мерч. Всем желаю удачи!

0: добро пожаловать. Друзья, напомню, что прямо сейчас у нас проходит рубрика «Знакомство. Краш-тест». Здесь мы знакомимся с вами, общаемся, находим вторую половинку. И вот к девчонке. Ой, Виктор, ну как это мило, да? А что за массаж, Виктор? Может быть, поделитесь подробностями, больше девушек захочет. Далее еще кто нам пишет. А, голосовое сообщение нам вот прислал Дмитрий. Давайте его тоже послушаем прямо сейчас.
1: Виолетта, привет. Привет, ребята. Шел жесткий ливень. Я до дома метров 300 не дошел. Зашел на теплую остановку, короче, на закрытую. Вот. И с такой прелестью познакомился. Вот сейчас рядом со мной лежит Любовь Морковь.
0: Любовь Морковь, Дим, да, счастья вам и всего самого лучшего. Это прекрасная новость. Друзья, если вы также хотите найти свою вторую половинку, прямо сейчас отправляйте ваш мобильный телефон, кому-то из вас позвоню, узнаем вообще, кого вы ищете, в каком вы поиске, еще и наш фирменный мерч успеем разыграть. Это все шоу «Рекорд».

0: называется наша вечеринка «Шоу Рекорд Пати». Наша рубрика «Знакомство». Меня зовут Виолетта, и вот я уже в эфир возвращаюсь не одна, а с нашим слушателем Дмитрием, который как раз-таки в поиске отношений знакомств. Дим, привет!
1: Добрый день. Какой день? Ну, день не день, не ночь.
0: Ну, уже ночной день, да. Дмитрий, ну что, рассказывай, ты в поиске отношений. Сколько тебе лет?
1: Мне 40 лет.
0: Тебе 40 лет.
1: Отдыхаю.
0: Отдыхаешь. Замечательно. В каком городе проживаешь?
1: В Брянске.
0: Угу. Хорошо. А чем любишь заниматься в свободное время? Может быть, какие-то хобби у тебя есть?
1: Ну вот я сказал, отдыхаю. Я отдыхаю сейчас на природе.
0: Вот такое у тебя
1: хобби. На реке.
0: Отлично. Хорошо. Помимо реки, в какой сфере трудишься? Чем занимаешься? Может быть, расскажешь пару слов о своей работе?
1: Ну, я айтишник.
0: Айтишник.
1: Пару слов достаточно.
0: Пару слов, но в целом понятно. Мы хоть теперь представление имеем. А какую девушку бы ты хотел найти для серьезных отношений? Вообще серьезные отношения тебе нужны, кстати?
1: Ну, нужны. Конечно, они, мне кажется, всем нужны.
0: Хорошо. А какую девушку бы ты хотел найти?
1: Хорошую.
0: Хорошую. Для серьезных отношений нужна правда хорошая. Ты в этом абсолютно прав. А тебе нравятся блондинки или брюнетки?
1: Если она хорошая, мне не важно.
0: Главное, чтобы была душой красива, правильно понимаю?
1: Конечно, конечно.
0: Угу. А вот найдется та самая хорошенькая, куда ее поведешь, чем будешь удивлять, какое свидание для нее устроишь?
1: Ну, как она захочет, я могу любое устроить.
0: Но эта прогулка также будет на реке, или это какой-то ресторан, или это, может быть, вообще какой-то активный отдых?
1: Да, мне кажется, то, что угодно может быть.
0: Хорошо. Дим, давай прямо сейчас еще три таких факта о тебе, может быть, даже три прилагательных. Вот какой ты?
1: Какой я?
0: Какой ты? В трех словах.
1: Добрый, заботливый, тоже хорош.
0: Тоже хорошие. Вот так вот, девчонки, обращаем внимание на хорошего парня Дмитрия. Ищет он также хорошую девушку для серьезных отношений из Брянска. Если вы вдруг тоже оттуда, переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Дмитрий туда напишет. Да, Дим, напишешь туда?
1: Конечно.
0: Конечно. Дима вот уже готов знакомиться с хорошими девчонками. Если это вдруг вы, соединяйтесь, пожалуйста, потому что мы сегодня здесь не просто так, а для того, чтобы создать классные пары. Друзья, это все шоу «Рекорд».

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Ay. Yeah. Ay. Yeah. Boys. Yeah.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend.